0: Правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоканал «Хит Навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Правила искателей. Победишь себя, победишь всех. Сергей Бубка для «Радиоискатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели. Игорь Митрофанов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН и один из немногих на Земле, кто изобретает приборы для изучения планет в космосе. Именно благодаря его оборудованию нашли воду на Луне и на Марсе. 12 апреля 1961 года советский мальчик Игорь Митрофанов играл в футбол во дворе школы. Неожиданно из динамика голос Левитана объявил: «Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство». Эта новость привела всех в полный восторг, а день определил жизнь и профессиональный путь Игоря Митрофанова. Он, вдохновленный полетом Гагарина, поступил на физфак Ленинградского университета. В 1981 году пришел работать в Институт космических исследований РАН и занялся изучением планет земной группы – Марса, Венеры, Меркурия. Он руководил командой ученых-астрофизиков, которые разрабатывают аппараты, отправляют их в космос и проводят на них научные исследования. Первым и самым эмоциональным для Игоря был запуск летом 1988 года межпланетных марсианских аппаратов «Фобос». А его личным полетом Гагарина в космос стало открытие 2002 года. На Марсе есть вода. Правда, она вся замерзшая и находится под поверхностью планеты. Это позволило ученым закрепиться в идее, что 4 миллиарда лет назад Марс был очень похож на Землю. Он имел магнитное поле, толстую атмосферу, по его поверхности текли реки, которые впадали в моря, а моря окружали океаны. Но после столкновения с огромным астероидом Марс потерял магнитное поле, и его атмосферу сдули солнечные ветра. Митрофанов надеется, что удастся заполучить образец марсианского льда, в котором вполне могут оставаться следы марсианской жизни. До осени 2018 года в космосе трудились 5 приборов, разработанных под руководством Игоря Митрофанова. В октябре 2019 на Меркурий улетел 6-й. Он будет изучать его природную среду, состав вещества и причину магнетизма.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Ташкент, Кыргызстан.
1: Визитной карточкой Кыргызстана является озеро Иссык-Куль. По площади водного зеркала оно входит в тридцатку крупнейших озер мира, а по глубине занимает 7-е место. Несмотря на то, что озеро расположено на высоте 1609 метров, оно никогда не замерзает. Даже его название переводится как «горячее озеро». На самом деле термальных источников в озере нет. Оно не замерзает из-за высокого содержания соли в воде. Этим Иссык-Куль напоминает море. Вода в озере имеет насыщенный голубой цвет, а прозрачность достигает 47 метров. Все это привлекает на его берега тысячи туристов. Иссык-Куль зажат между хребтами Кюнгёй-Алато и Терскей-Алато, которые являются частью горной страны под названием Тяньшань. Голубое озеро вытянутой овальной формы в обрамлении хребтов с белоснежными вершинами удивительно напоминает человеческий глаз. Космонавт Алексей Леонов, впервые увидев Иссык-Куль из космоса, был настолько поражен, что назвал его «глазом Земли». Неспроста с древних времен кыргызы считают его святым и относятся с большим уважением. Красота Иссык-Куля и романтическая атмосфера, царящая на берегах, породили немало легенд. Одна из них посвящена происхождению озера. Согласно преданию, жестокий хан полюбил красивую деревенскую девушку. Он приказал своим воинам забрать и доставить ее во дворец. Однако у девушки был верный возлюбленный, который примчался на волшебном коне тулпари и спас ее. Хан снарядил погоню. Красавицу вернули, но она предпочла неволе смерти и выбросилась из окна. Тут же в долину, где стоял дворец, с гор хлынули потоки воды и затопили ее. Так на месте долины образовалось озеро с голубой солоноватой водой. Самое интересное, что старинную народную легенду подтверждают научные данные. Геологи утверждают, что Иссык-Куль имеет тектоническое происхождение. В доисторические времена из-за движения литосферных плит один из участков опустился, образовав впадину, которая заполнилась водой. Зато соседние участки резко поднялись вверх. Так образовались хребты, обрамляющие Иссык-Куль.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

радиоискатель.

Искатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать. Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

0: Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Искатель. Искатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Участок Малый Абакан находится в Таштыпском районе Хакасии, в среднегорной части северного макросклона западного Саяна, в междуречье рек Малый Абакан и Карасума. Площадь 98 тысяч гектаров. Хребет Чукчут делит территорию на две равные части. Выделяются три типа рельефа. Альпийский высокогорный, выше 2000 метров, массивно-высокогорный, от 1600 до 2000 метров, и среднегорный, эрозионный, до 1600 метров. Здесь берут начало многочисленные горные реки с бурным течением, порогами и перекатами. Кайла, Аткыл, Тарташ, Карасума, Кабансук. В высокогорьях разбросаны небольшие каровые ледниковые озера.
0: Как добраться?
1: Участок удален от населенных пунктов и труднодоступен. Из Абакана нужно доехать до Таштыпского района, до поселка Абаза, а затем около 40 километров по бездорожью границам заповедника. Посещение только по пропуску, оформленному на официальном сайте. Всем привет! Сегодня мы отправляемся на самый большой и самый дикий участок заповедника Хакасский. Малый Абакан – это эталон нетронутой горно-таежной природы. Он расположен на северном склоне западного Саяна, в междуречье двух рек – Малого Абакана и Карасумы. Хребет Чукчут проходит здесь посередине и делит территорию примерно пополам. Представьте себе – горы, которые поднимаются все выше и выше. До 1600 метров – среднегорье с бурными реками. Еще выше, до 2000 метров – массивные высокогорья. А там, где вершины переваливают за 2000 метров, начинается альпийский пояс с каровыми озерами, каменными осыпями и щебнистыми россыпями. В этих озерах вода такая холодная и прозрачная, что кажется, будто плаваешь в небе. Больше 80% территории занимает горно-таежный пояс. Здесь растут темно-хвойные леса, пихта, ель, а главное – высокобонитетные кедровники, то есть самые ценные и продуктивные кедровые леса. Выше, от 1500 до 1800 метров, они сменяются кедровыми редколесьями, а затем горными тундрами с карликовыми березками, мхами и лишайниками. Флора участка насчитывает 565 видов высших растений. 8 из них занесены в Красную книгу России, 19 – в Красную книгу Хакасии. А еще здесь 284 вида лишайников и 154 вида грибов. Животный мир тоже впечатляет. 50 видов млекопитающих, 139 видов птиц. Под охраной государства находятся 19 видов зверей и птиц федерального уровня и 41 вид республиканского. Среди обитателей – лось, косуля, кабарга. Кабарга – зверь удивительный, размером с небольшую собаку. Без роги, зато у самцов растут длинные клыки. Живет она в самых глухих кедровниках. По склонам бродят маралы – величавые олени с ветвистыми рогами. Бурый медведь, рысь – тоже частые обитатели этих мест. В 2002 году здесь впервые отметили северного оленя лесного подвида. А в 2004 году – обыкновенного бобра западно-сибирского подвида. Прижились тут и неисконные жители. Американская норка, которую акклиматизировали в 1955 году, и кабан, который пришел сюда с территории Тувы через участок заимка Лыковых в конце 1970-х. Что здесь делают? Малый Абакан – место для настоящих исследователей и любителей дикой природы. Обустроенных троп здесь нет. Приезжают сюда за полным уединением, тишиной и возможностью увидеть редких зверей в их естественной среде. Посещение только с сотрудником заповедника и по пропуску. Возьмите с собой терпение, бинокль и теплую одежду. Даже летом в горах прохладно. И помните, вы в эталонных кедровниках, где каждый камень и каждое дерево живут своей древней, нетронутой жизнью. Не случайно в 2017 году заповедник Хакасский получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Подтверждение того, что такие места, как Малый Абакан, имеют значение для всей планеты. До встречи в заповедной Хакасии.
0: Заповедная Хакасия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Хива – город древнего Хорезма. Историческая область Узбекистана ныне целиком находится под опекой ЮНЕСКО. Тысячи лет назад здесь был оазис, через который проходил Великий Шелковый путь. Интересна легенда возникновения поселения. Говорят, оно появилось вокруг колодца, который выкопали по приказу сына библейского Ноя. Этот колодец и ныне можно увидеть в городе. Хива – настоящая Эльдорадо для любителей древней истории. Город привлекает внимание яркими красками майолики, которые облицованы стены мечетей и минаретов. Порой кажется, это не керамическая плитка, а самоцветы, мармелад или сладкие леденцы. Оригинальное архитектурное убранство колоритно дополняют пестрые сувенирные ряды, яркие национальные костюмы жителей. Хива – находка для фотографа. Главной и самой грандиозной достопримечательностью Хивы является Ичанкала, внутренний город, окруженный крепостными стенами. На его территории находится

0: Тампы с деревянной ручкой. Для чего эта штука? Чтобы украшать лепешки узорами. Из деревянных изделий лидируют деревянные подставки для Корана, украшенные резьбой. Симпатичны керамические магнитики, но еще более привлекательны – куклы из папье-маше и керамические бабаечки – старички в ярких национальных халатах. Добрые, как доктор Айболит.
1: Искатели «Планета».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

вспомнить тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Музыка. Музыка искателей. Джон Бон Джови. Молодые стрелки.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка. И почты не жди, идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет.
1: Наши искатели. Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал скрипач Давид Федорович Ойстрах. Давид Ойстрах родился в Одессе в 1908 году в музыкальной семье. В 3,5 года маленький Давид получил игрушечную скрипку и уже тогда воображал себя уличным музыкантом. Позже Давида Ойстраха отдали к знаменитому педагогу Петру Столярскому. Будущий маэстро не был вундеркиндом, но упорным трудом Давид Ойстрах добивался всего сам. В 1928 году Давид Ойстрах переехал в Москву и стал солистом Московской филармонии. В 1937 году музыкант триумфально победил на конкурсе имени «Изви» в Брюсселе. Эта победа сделала имя Ойстраха известным всему миру. Во время войны Давид Ойстрах выступал на мобилизационных пунктах перед моряками в блокадном Ленинграде. Однажды во время концерта Давида Ойстраха начался вражеский налет, но никто из зрителей не покинул зал, и Давид Федорович продолжил играть. В 1943 году за свою деятельность Давид Ойстрах получил сталинскую премию и передал 100 тысяч рублей в фонд обороны. После войны Давид Ойстрах гастролировал по всей планете. Европа, Америка, Австралия, Азия. Для него писали музыку Прокофьев, Шостакович, Хачатурян. Репертуар Ойстраха был огромен, а технических трудностей для него не существовало. Давид Федорович воспитал целое поколение скрипачей. Гидон Кремер, Олег Каган, Виктор Пикайзен и другие учились у Ойстраха. Ученики вспоминали, что Давид Ойстрах был простым, добрым и очень теплым человеком. Сын Давида Федоровича, Игорь, тоже стал скрипачом и часто выступал с отцом. Давид Ойстрах увлекался шахматами и играл на уровне мастера спорта. В 1937 году он даже обыграл в матче Сергея Прокофьева. Гроссмейстер Марк Тайманов вспоминал, как Ойстрах однажды победил его в блиц и, улыбаясь, сказал: «Хочу сохранить приятные воспоминания». Умер Давид Федорович во время гастролей в Амстердаме в 1974 году, через несколько часов после концерта, от сердечного приступа. Но имя Давида Ойстраха осталось в памяти навсегда. В народе даже появилось устойчивое выражение. Когда хотят сказать о не самой виртуозной игре, говорят «не Ойстрах».
2: Наши искатели –

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ерен.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Барнаул – столица Алтайского края. Он расположен на самом севере региона, на берегах рек Оби и Барнаулки. Алтай обычно ассоциируется с горами, однако Барнаул раскинулся на равнине. Географы такой ландшафт называют лесостепью. Здесь не увидишь заснеженных горных вершин. К северо-востоку от города раскинулось Приобское плато. С юго-запада его обрамляет сосновый бор. Поскольку регион граничит с Казахстаном, может показаться, что город находится в южных широтах. На самом деле он делит широту с такими северными европейскими городами, как Дублин, Ливерпуль и Гамбург. Географическое положение города определило особенности микроклимата. Столица Алтайского края открыта всем ветрам. Здесь ощущается и дыхание Северного Ледовитого океана, и зной Средней Азии. В совокупности это обуславливает погодные контрасты. Зимы в этих краях морозные, а лето – теплое. Температурным минимумом считается минус 51 градус, а максимумом – плюс 38 градусов. Однако эти цифры относятся к разряду аномалий. Зима в Барнауле – настоящая, сибирская, с пушистым снегом и высокими сугробами. На южной окраине города вдоль берега Оби протянулась зона загородного отдыха. Каждую зиму здесь обустраивают лыжню здоровья. Она идет по барнаульскому ленточному бору, так называется хвойный реликтовый лес. Что может быть приятнее, чем пробежаться на лыжах по легкому морозцу, вдыхая целебный воздух, насыщенный фитонцидами? Летом лыжня здоровья превращается в дорожку для велосипедных и пеших прогулок. Неподалеку от тропы находится место, которое может заинтересовать любителей природы. Это питомник «Алтай-Фалькон», крупнейший в стране центр по разведению соколов. Сейчас в нем содержится около 200 птиц. В основном это соколы, пострадавшие от человека. Многие не могут летать и самостоятельно добывать пищу. Их выхаживают и выпускают на волю.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Насакана конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать. Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Давайте сегодня разберемся с выражением «крокодиловые слезы». Такими слезами называют фальшивое, неискреннее сожаление. Лицемерное сострадание зачастую по собственной жертве. Корни фразеологизма лежат в мифе, что крокодилы плачут, поедая убитое ими животное. На самом деле это не слезы, а пот. У гигантского пресмыкающегося прямо рядом с глазами есть потовые железы. Когда животное с усердием пережевывает только что добытый обед, то пот выходит и кажется, что крокодил ревет. Но, как вы понимаете, никого он на самом деле не оплакивает. Так кажется лишь чересчур впечатлительным людям. Примечательно, что выражение «крокодиловы слезы» существует во многих языках мира. И везде его значение неизменно – притворное и лживое сочувствие. Крокодил никогда не жалеет того, кем пообедал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар» и «стопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Как гласят энциклопедии, евнух, что в переводе с древнегреческого «охраняющий ложа», это кастрированный мужчина. В контексте историческом это термин для обозначения оскопленных полностью или частично в детстве слуг при гаремах восточных властителей или вельмож. На Востоке всегда огромное значение придавалось чистоте крови по отцу. Чтобы исключить любую возможность неверности, половозрелых мужчин в покое своих жен и наложниц монархи не допускали. Не имея возможности продолжить род и основать собственную династию, евнухи не рассматривались восточными правителями как политические конкуренты, а потому часто пользовались доверием властителя и влиянием при дворе. Если отбросить всю многовековую историю евнухов со времен Древней Ассирии и взять только близкий к средневековому Востоку пласт, то, например, византийских евнухов часто поставляли ко двору их собственные родители, в надежде, что, разбогатев, сын обеспечит их старость. Однако позже евнухи при гареме османского султана все в том же Константинополе уже рекрутировались из числа пленных мальчиков иностранного происхождения, в основном чернокожих. Белых евнухов привозили с Балканского полуострова, черных евнухов из Африки. При дворе существовали должности главного белого и главного черного евнухов. Последний, именуемый по-турецки Кизляр-ага, руководил разветвленной сетью соглядатаев и имел большой вес при дворе. А вот при дворе арабских халифов времен расцвета империи в X веке евнухов было, по сведениям главного судьи Багдада ат-Танухи, до 11 тысяч. Использовали евнухов не только для работы в своих гаремах, но и для выполнения разного рода ответственных заданий хозяйственного и административного порядка.
0: Восточные истории на радиоискатель.

невозможно красив. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом, с

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель».

0: Искатели нового.
1: С изобретением в 1884 году бездымного пороха в истории стрелкового оружия начинается новая эпоха, а вместе с ней работа над устройствами для подавления звука выстрела. Пионером в этом деле считается французский полковник Гумберт. Свой прибор для бесшумной стрельбы он сконструировал как бой-насадку, навинченную на конец ствола. Изобретателю первого глушителя удалось лишь частично подавить звук. Более того, конструкция позволяла производить выстрелы только из строго горизонтального положения оружия. Вскоре два датских оружейника, Бёрнсен и Сигбьёрнсен, создают глушители иного, расширительного типа. За воплощение их идеи в жизнь берется изобретатель пулемета Хайрам Перси Максим. От года к году он совершенствует свой глушитель и, наконец, изобретает надульную насадку цилиндрической формы. Пороховые газы в ней расширялись и охлаждались, теряли энергию, а потому выходили наружу более или менее тихо. Попутно расширительный глушитель играл роль и пламегасителя. В 1910 году сын Максима создает фирму по выпуску подавителей звука. Ей сопутствует коммерческий успех во многих странах. Как ни странно, первыми подавители звука оценили отнюдь не военные, а охотники. И во время Первой мировой войны глушители еще не были востребованы в войсках. Не понадобились они и Красной армии в 30-е годы. Лишь во время Второй мировой началась военная служба подавителей звука, и были разработаны глушители даже для артиллерийских орудий.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, уманила личку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

транспортные средства, но также источник кожи, мяса и кумыса. С 2014 года Кыргызстан ежегодно проводит Всемирные игры кочевников. При таком почитании

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Соблюдение гигиены – одно из требований ислама. Достаточно сказать, что согласно обязательной пятикратной ежедневной молитве «Намаз», правоверный мусульманин должен совершать омовение 5 раз в день. Возможно, именно поэтому мусульмане занимались улучшением рецепта мыла. Безусловно, моющие средства были и у древних египтян, и у римлян, но именно мусульмане начали смешивать растительные масла с гидроксидом.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, почему талант зарывают в землю, а не прячут в шкаф или сдают в багаж. В библейские времена талантом называлась самая крупная весовая и денежная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. И одна евангельская притча рассказывает, как хозяин перед отъездом раздал трем рабам таланты. Каждому свое количество, но каждый должен был вложить их в дело и приумножить. Два раба справились с задачей, а третий испугался, что прогорит, и хозяин его накажет. Тогда он в прямом смысле зарыл талант в землю, чтобы деньги не украли и не потерять их. По возвращении господина раб вернул талант и все равно был наказан за потерянное время и недополученную прибыль. Сейчас талантом называют способности, которые даны человеку свыше. А выражение «зарыть талант в землю» значит не использовать и не развивать свои уникальные возможности. И как ясно из притчи, воздается только тем, кто готов рискнуть и вложить талант в дело.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор» и «Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Горно-Алтайске на 106 FM.
1: Горно-Алтайск находится в месте слияния рек Улалушка и Майма. Как и все города, расположенные в горных долинах, Горно-Алтайск состоит из двух-трех основных улиц, которые тянутся на многие-многие километры. От них в стороны отходят короткие отростки, извилистые улочки и переулки. Застройка вынуждена вписываться в горный рельеф, поэтому на карте города почти не увидишь прямых линий. Знакомство с Горно-Алтайском лучше всего начать с высоты птичьего полета. Как это сделать? Подняться на Комсомольскую гору. Она высится в самом центре города. Местные жители ее называют просто «Комсомолкой». На горе проложена экологическая тропа «Лесные тайны». Зимой действует горнолыжная трасса. Но самое главное, наверху оборудована смотровая площадка, с которой город предстает как на ладони. Есть и другое место, откуда Горно-Алтайск можно увидеть сверху. Это гора Тугая. Она высится напротив Комсомольской горы по другую сторону от Коммунистического проспекта. Недавно на горе открыли панорамный парк. Наверх ведет 750 каменных ступеней. В парке имеется обрядовая площадка «Алтайский родник» и смотровая площадка «Беседа Зайсанов». Отсюда тоже открывается великолепная панорама. Одна из центральных улиц города носит имя Григория Чорозгуркіна. Будущий художник родился в 1870 году в селе Улала. Так раньше назывался Горный Алтайск. В детстве его отдали в школу учиться иконописи. Однако он начал писать картины. Работы молодого художника заметил Иван Шишкин. Знаменитый мастер пригласил Григория в Санкт-Петербург, где обучал живописи. Впоследствии художник вернулся на Алтай, где написал множество картин, посвященных любимому краю. Одна из самых сильных работ называется «Озеро горных духов». Григорий Чорозгуркін умер в 1937 году. В центре Горно-Алтайска установили памятник. В местном театре играют спектакль, посвященный художнику. Картины мастера можно увидеть в Национальном музее Республики Алтай.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Термин «черная пятница», счастливый день распродаж после Дня Благодарения, придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».

радио «Искатель». Хочу все знать. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: искатель. Хочу все знать.
1: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты

Все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Радиоискатель.
1: We're sorry. It's our busy.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше. Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям.

Занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

0: Вот чем стоит лечить.
1: Вот чем стоит лечить от морей и от гор. Веет свежестью, веет веками. Как увидишь, почувствуешь, вечно, ребята, живем.

0: коридором уйду я млечным путем.
1: Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радиоискатель. Вы слушаете «Радиоискатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радио «Искатель». «Искатель».
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и надо не свернуть.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Микаэл Тривердиев. Ирония судьбы или с легким паром?

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».